Не шамат више вада тутена. Лук ты граб давло не зуешь, ми тротсем на дикадюри фальте дава. Э, дэн титл фу милейди, где будет смысл?

дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда...

0: Global DJs, ma denga reprise, un cover fun Selena Gomez Taxi. Lo Kersari mat Savietski Sayus. Also zwei Kuppel da huma nach. Dutten aus no Funk.
1: Я помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в окно.

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это

казалось, плакать им о чем. Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль.